Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: ключ европейцев в Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: Okay, time for Leningrad.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Are you ready for some glucose?

0: We are having an energy crisis here. A hard energy crisis. Don't sit in your home and watch CMT TV or Weasel. Get out and let your heart do something.
1: Hello, this is Kristina from Poland.
2: Ja uwielbiam to radio stację.
1: Vladivostok FM.
2: Vladivostok FM.
3: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: potential for super classy Dutch limousine service. It's not so classy, and the driver was drunk, and he tried to touch me. Все нафиг! Йде скотина!
1: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: навіть Ukraine Hip-Hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We sing about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it. Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM! Серега!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Дже! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Дже! Все будет нашим!

0: capitalism won. The Cold War is over. Now everyone is free. Just like here, we are free to choose absolutely nothing and do precisely what you tell us, while a few people make all the decisions and have all the money. What were we fighting about all these years?
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером.
3: Дайна, Дайна, wanna be love. Руслана here on Владивосток FM. Real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny?
4: Катастрофа!

0: commercial for super classy touch limousine service. It's not so classy, and the driver was drunk, and he tried to touch me. Пшёл нафиг, блядь, скотина!
1: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.
0: Серега!
2: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Дже, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Дже, все будет нашим!

0: Из-под колес искры, из-под колес искры. Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте. Здесь можно 60, выедем 200. Новый день, новый шанс.
1: Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it!

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: Америку.
1: This is Vladivostok FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: и эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: I want the American dream. I want to be fat and afraid.

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: I want the American dream. I want to be fat and afraid.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Mama's Music in Liberty City. It's Vladivostok FM.
2: История из жизни.

0: один прекрасный день. И эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио «Владивосток FM».
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода – кольцо стали, вбитое в детское горло пустых.
3: Hello, Liberty City! Hello, Hope Beach! Hello, women! Buy an $800 fashion jeans while the world stars. Truly, we love Liberty City, but it's

Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Гоу! Давай! You're listening to Vladivostok FM, home of the great tracks from Ukraine and all points east of Berlin. Someone in Hull Beach sent me some salad. You would love this America, maybe. It's a Ukraine delicacy. Chocolate-covered pig fat. I want you to get some bacon and cover it in chocolate and be energy independent and listen to these great tracks. Be energy, be wild!

0: Штука Лохи.
1: Hello, this is Kristina from Poland.
2: Я увидел, я на радио ставки.

0: радио для восточных европейцев Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: Okay, time for Leningrad.

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Liberty City, the legend of перестройка and all the times. Кино with great song группа Крови.

0: Ruslana bringing a little European charm to America. Hey, hey! Kind of like a modern-day Mayflower. Only today we don't burn witches. We encourage them to run for president! Серега!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Джи, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че, все будет нашим!